Аз вату. Ам соктон соанех, ди нисмана рарота нфалала ананумен, ар цинцата нинчаркон фумбарета анакуртана нантаншин фанзакан. Рирарата нинден, нидзу, тивч, велран, зей табьявн шасен ани аматурана нанаро, ам нифанфелезан ани фифан каалан, си фифан рафин, ам шам малагас, дия фитак, стет драци, Уетна, а ни банжус в начин фиренем, на ето тверана, на ео машин жот тулжо.